отважный капитан. Он объездил много стран, и не раз он бороздил океан.

в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15 он красивый.